0: Сюда, сюда. Сюда.
1: Спускайтесь осторожно.
0: Да, сюда, сюда. Имейте в виду, что решить здесь никогда не ступал нога американцев. Капитан вас ждет. Добро пожаловать на советскую территорию. Пожалуйста, это сюда проходите. Водные лодки, Красный Октябрь, капитан вас ждет. Остальные вас тоже ждут.